радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимано-Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимано-Про».
1: Реклама. ООО «Лиман-Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лимано-Про.ру». Yeah.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Да-да-да.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Эти и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

You'll find out if you do that.

0: Рекорд. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».

0: Скидка 15% на первый заказ. Подробности на сайте megachelebitsa.ru. Акция бессрочна.
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15.00 Суперчарт на Рекорде.
1: Рекорд. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Реклама. Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Record. Реклама.
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОАЗ «НДК Скифский проект».
4: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
5: Отборные полосатые семечки пикантные.
4: Невероятно вкусные.
5: Невероятно крупные.
4: Невероятно пикантные.

0: скидка 15% на первый заказ. Подробности на сайте megachelebitsa.ru. Акция бессрочна.
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Нужна реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк». Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОАЗ НТК Скифский. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
1: Шоу «Гоу-Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

сегодня с 22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Каждая реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горсовкар.
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель.

0: Финансовые возможности и риски. АОТ и банк.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
6: Реклама. Лиман Лит, Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум и техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
6: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
13: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
14: Любимая, там дождь. Возьми такси.
13: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
15: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
16: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: Record. Реклама.
1: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Skypark в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Skypark. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Энтокаскивский проект». Декларация на nah.dom.rf.
3: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
4: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
5: Отборные полосатые семечки пикантные.
4: Невероятно вкусные.
5: Невероятно крупные.
4: Невероятно пикантные.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
4: То, что я видел... Будущее.
5: Фантастическая премьера.
4: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
6: Он перестал быть человеком.
4: Он угрожает уничтожить Землю.
5: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: 22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00 Суперчарт на Рекорде.
1: Рекорд. Реклама. Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Record, реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
8: У предпринимателя может закончится рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: То, что я видел, будущее.
11: Фантастическая премьера.
10: Прогрессор вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
12: Он перестал быть человеком.
10: Он угрожает уничтожить Землю.
11: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
13: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
14: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Рекорд. Реклама.
1: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
1: Фантастика.
2: Бизнесу быть. Точка Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
10: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «ЗНТ Каспийский проектный декларация на наш.дом.рф».

0: скидка 15% на первый заказ. Подробности на сайте megachelebitsa.ru. Акция бессрочна.
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горсовскар.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я –

0: если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты. Т-банк.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: То, что я видел, будущее.
6: Фантастическая премьера.
5: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
7: Он перестал быть человеком.
5: Он угрожает уничтожить Землю.
6: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
9: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
1: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем огромный привет, друзья! Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил. Добро пожаловать в суперчарт номер 957. Это главный танцевальный хит-парад страны. Каждую субботу в 15.00 ослушиваем самые крутые композиции этой недели. И сегодня, конечно же, большой день, потому что именно сегодня вечером мы встречаемся на фестивале «Белая снежная королева». Я напоминаю, что на фестивале действует строгий дресс-код «Все в белом». И самых креативных зрителей ждет особый подарок. Ну а если у вас не получается попасть на фестиваль, вы живете в другом городе или в другой стране, присоединяйтесь к нам онлайн. Сегодня с 22.00 слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале фестиваля, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Ну а мы возвращаемся к 957-му суперчарту. 33-е место. Здесь Джон Кей и Артемиос Трига. Так называется «Калабрия».

место. Первая новинка этой недели. Хорватский продюсер Матрода возвращается с новым синглом «I Need Your Lovin'». Ремейк культовой песни группы «Коргис» 80-го года. Следом на 31-й строчке Тиеста и Брайана Грейс. Так называется «Beautiful Places». Рекорд Суперчарт.

0: группе «Баскам». Они собрались, чтобы вдохновить новую жизнь в один из популярных танцевальных гимнов нулевых – «Tocas Miracle». Новая версия вышла в рамках проекта «Ibiza Classics» и бережно сохраняет дух оригинала, который в 2000 году возглавлял британский чарт, да и не только. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан». Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Суперчарт с диджеем Филом.
1: Суперчарт номер 957 продолжается. Впереди 25-я строчка. Это Дали и Ян Хендриксон. Так называется «Ибица Сиркалока». Как говорится, «Ибица сердце стало».

0: With a Stranger от Don Diablo и Wiz Khalifa. И перед тем, как мы окажемся в двадцатке лучших, давайте вспомним артистов, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: 33 место. Джон Кей. На 32-м свежак от Матрода. 31-я позиция. Тиеста. Топик на 30-м месте. На 29-м свежак от Шик и No Hopes. Синий Гессер. 28-е место.

25-м Дали. Фишер, 24-е. На 23-м Карлита и Софи Такер. 22-е место Карфиш. На 21-м Дон Диабло и Уиз Халифа. Друзья, это DJ Phil.

сценография, свет и спецэффекты сотрут границы реальности. На одной сцене выступают Ронский Спид, Ален Вотс, Шапа, Фонарев, Роман Мессер, Аура Соник, ваш покорный слуга, я, Диджей Фил, а также другие артисты. Один вечер, 7 миров и один портал. Присоединяйтесь к путешествию 16 октября в Москве в Икей Стадиум, затем 7 ноября в Питере в Temple of Dir. И не откладывайте покупку билетов, потому что уже в этот понедельник, 5 октября, их стоимость повышается. Подробности и билеты на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Мы возвращаемся к супер.

0: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например,

0: 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Рекорд Суперчарт.

0: ожидается мощный релиз от Тиесто. Вместе с саксофонистом Калибом Арредондо он переосмыслил его вирусный интернет-хит, превратив его в настоящий транс-гимн под названием «Эко Сакс Финале». Далее 13-я строчка. Здесь Биби Рикс и Фейтлесс и работа New Religion.
1: Рекорд Суперчарт. 13-е место.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: чарта Суперчарта Рекорде. 11 место. Здесь Авалан Рокстон и хитяра Вертига. И перед тем, как мы окажемся в десятке лучших нашего хит-парада, давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Дипло. Фастбой, 19 место. Пункс, это Филус Лондон на 18-м. Робин Шульц на 17-м месте. Бобси Клара Кайза, 16-е. Анима и Стайла, 15-е. Тиеста на 14-м. На 13-м Биберикса и Фейтлесс. 12-я позиция. Кельвин Харрис и Джей-Зи. На 11-м Авалон Рокстон. Это Суперчарт в эфире Радио Рекорд. И композиции второй десятки закончились, а мы оказались в десятке лучших. И эту самую десятку самых крутых треков открывают Фьюгель и Дэвид Гетта. Трек называется

0: они больше не лидеры, а теперь номер один у нас. А узнаем через пару минут. Пока вспомним всю десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Десятое место. Хюгель и Дэвид Гетта. На девятом Медуза. Восьмое место за Анима и Джоджи. Седьмое. Анатор и 54 Ultra. На шестом DJ Годжи и Джейсон Дерула. Пятое. Алек и Халик. На четвертом Бауза. Третье место. The Second Voice. Вторая позиция — это Эйв. Это были места с 10 по 2 в Рекорд Суперчарте. А кто же у нас победитель? Ну, чувствуется, да, что есть трек, которого не хватает. И вот он, встречайте. Хюгель и Ультра Нейт с треком «Moving to the Sun». Ребята возвращают себе первую строчку. И уже не знаю, на самом деле, сколько раз они были на первом месте. Много. Эта композиция мне по-прежнему очень сильно нравится. Поэтому я рад, что они на первом месте. Я напомню, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранные на сайте и мобильном приложении Радио Рекорд. Ну а записи этого и предыдущих выпусков Суперчарта, а также плейлист ищите в наших Телеграм и Макс каналах плейлисты Радио Рекорд. Все можно находить по хэштегу Суперчарт и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также остаемся на Рекорде, ведь в 9 вечера сегодня стартует Клаб Чарт, в котором DJ D-Mixer представит топовые клубные треки этой недели. Ну а в 22.00 слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале Festivals на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. А это был 957-й Суперчарт. С вами DJ Фил. Услышимся и увидимся на «Белой». Всем пока и оставайтесь хорошими.

0: Рекорд. Реклама. Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

сегодня с 22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на афише.

0: До 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840+.
1: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: рождения RIFGOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIFGOSH.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

с 22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио».

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
3: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
3: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
3: Невероятно пикантные.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97. 1, 2, полиция.

0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк». Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООО «СН Токасковский». Проектная декларация на nah.dom.rf.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: семейной фотографии мерчендайзера самые красивые дети стоят в первом ряду.
1: 1974 is the year that they're now planning for.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: вечеринка в прямом эфире Record Party. Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: Record Party.
2: Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу Record Party.
3: Record. Реклама.

0: 15% на первый заказ. Подробности на сайте megachelebitsa.ru. Акция бессрочна.
1: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

сегодня с 22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и App Store, и Google Play.
1: Record. Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Skypark в Симферополе. Премиальные квартиры от 220 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готов на 27-м году. Skypark. Рубнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОАЗ «Энтокаскивский проектная декларация на nah.dom.rf».
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
3: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 27 97.

0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
1: Шоу «Гоу-Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября.

0: сайт радиостанции на любой вкус. Наши кураторы – ваш смартфон. Рекорд. Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

сегодня с 22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: фантастическая премьера.
1: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
2: Он перестал быть человеком.
1: Он угрожает уничтожить Землю.
0: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. «Полдень» на платформах Кион и Окко. 18+.

music. What comes next will be marvelous.

0: Вечеринка в прямом эфире Рекорд Пати. Слушайте сегодня с 10 вечера. Рекорд
1: Пати. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу Рекорд Пати.

0: ТОП-30 горячих клубных хитов со всех.
1: Диджей Демиксер, и мы начинаем Рекорд Клаб Чарт. Чарт с самыми крутыми клубными треками, которые мы замечательную чартовую историю D.O.D. I'll Be There.

0: за спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
1: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
7: Рекорд Клаб Чарт. Топ-30 клубных боевиков этой недели.
8: Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер. И настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике Феда Легранд. Put your hands up for.
7: Рекорд Клаб Чарт.

Друзья, ну что ж, делайте громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Волкоды и Королова, Waiting for You. Далее на втором месте Проспа, Good Girl. Ну а на первое место врывается, прибавив 14 позиций, Маупи, Just a Like Bit More. С чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну а через несколько минут начнется прямая трансляция фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале Festivals на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Всем пока, с вами был DJ Demixer. Увидимся в эту же замечательную вечеринку.

помощью нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Сегодня наступает легендарная, долгожданная наша снежная королева в Санкт-Петербургском Ледовом дворце. Вечеринка уже стартовала, друзья. Ну и если вы еще не там, то обязательно слушайте нашу трансляцию и, естественно, будьте с нами. Ну а вообще, ребят, быть может, кто-то сейчас в дороге, кто-то собирается именно туда, присылайте ваши приветы, рассказывайте, чем занимаетесь именно вы сейчас. Может быть, наоборот, вы отдыхаете где-то на своей вечеринке, может быть, у вас какая-то дружеская встреча. Делитесь, в общем, ребят, и пишите, ваши приветы будут зачитывать в течение нескольких минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Стартуем здесь и прямо.

настроение, как говорит мой коллега Тим Вокс. Передаем ему, кстати, тоже привет. Ну и давайте уже переходить скорее к вашим посланиям. Пишет Марат. Виолет, привет из Нижней Перми. Ну что, наконец наступил октябрь. Выпал первый снег, неожиданно. А в эти выходные идет фестиваль «Белое». С одной стороны, обидно, что меня нет. Но с другой стороны, я хочу отдохнуть от путешествий. Также хочу передать привет коллегам из магазина наградной продукции «Призер», которые отправляли меня на «Белую». А тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Спасибо большое, Марат. Но ничего страшного, мы будем тебя в любом случае ждать на наши следующие фестивали, так что не время расстраиваться. Всем хорошего настроения, пишет Валерий, на все выходные, а тем, кто на белой, хорошо зажечь на танцполе. Да, это я через несколько часов, кстати. Доброго вечера, Рекорд. Передайте привет моим дорогим девушкам Оле, Ларисе, Ангелине от Андрюшки. Рекорд лучший, спасибо. И еще Славян пишет: привет, Виолетта. Привет еще, вот даже так. Рекорд, салют, народ, всем огня, Питер. Приморский район на связи. Славян и Артур проводят дружескую встречу на высшем уровне. Настроение отличное, вечер набирает обороты. Всем мощного настроения, громкой музыки. И чтобы завтра было что вспомнить, но не за что краснеет. Рекорд, качай. Ну, это прям, мне кажется, мое любимое пожелание. И действительно, мне кажется, так и работает все. Друзья, всем шикарнейшего настроения желаем прямо сейчас. Ну и ждем ваших приветов также при помощи нашего телеграм-канала и нашего мобильного приложения «Радио Рекорд».

Вечера всем, кто вместе с нами в атмосфере. Делаю всякие делишки по дому под ваше прекраснейшее Радио Рекорд. Желаю всем супер вайбового вечера. Погодка за окном не очень, ну реально полнейшая дрянь, пишет Александр. А погода портит все настроение. А так идеальный вечер. Сашка на связи. Замечательно. Пишет Павел. Привет, Виолетта. Кто меня не знает, всем привет. Я вас тоже не знаю.

любимый, Елена, город Иваново. И еще Илья пишет: добрый вечер, Радио Рекорд. Привет, Виолетта. Передайте, пожалуйста, привет Паше Шиге от брата Ильи. Братишка, не переживай по работе. В жизни бывают изменения, но они всегда к лучшему. Все четко, я с тобой. Если будет плохо, приезжай в Питер ко мне. Сходим, там такое хорошее слово. В общем, сходим, отдохнем. Ну почему бы и да. Друзья, напомню, что вы также можете делиться вашими приветами, посланиями при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд. И, естественно, в нашем приложении мобильном там тоже можно и голосовые ваши приветики тоже отправлять. Кстати, ребят, прямая аудиотрансляция с главной сцены фестиваля «Белая» уже началась. И все, кто сегодня не с нами, не на фестивале, заходите, слушайте в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Есть ссылочка на аудиотрансляцию, можете туда подключаться и следить за всеми подробностями. Их сегодня будет классное количество, сюрпризов для вас также не менее много подготовили, поэтому присоединяйтесь. Это все шоу Рекорд Пати, мы двигаемся дальше. Рекорд.

Поэтому, ребята, присоединяйтесь при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». И, кстати, друзья, буквально через несколько минут мы выйдем на прямую связь с нашей ведущей, с моей коллегой, вейкапером Аней Рыжей. Именно она расскажет нам, как обстоят дела на фестивале «Белое». Ну, а также сегодня там проходит конкурс и вообще, естественно, много классных диджеев, хорошая атмосфера, и об этом нам всем расскажет Анечка буквально через несколько минут. Поэтому оставайтесь вместе с нами, совсем скоро ей наберем и разузнаем, как там все происходит. Меня зовут Виолетта Юшкина, мы двигаемся дальше, это все «Вечеринка-шоу».

0: пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И, как обещала, прямо сейчас мы переносимся в Ледовый дворец, где уже вовсю кипят события фестиваля «Белая снежная королева». И на связи наша Аня Рыжая. Аня, привет! Ну что рассказываешь, что там происходит? Так, Аня, давай еще раз заново. Аня, прием.
1: Связь.
0: Так, связь у нас налаживается.
2: Да,
0: и диджея Балдина мы также там слышим. Сейчас разберемся, что же у нас происходит на самом деле на фестивале «Белое». Аня, прием.
3: А, Виолетта, прием!
0: Прием!
3: Ты меня слышишь?
0: Да, отлично слышу. Рассказывай, как фестиваль «Белое» сегодня.
3: Супер! Вообще, просто у нас у всех здесь отличное настроение. Мы находимся в Ледовом. Столько красивых людей я не видела. Мне кажется, целый год. Ну, с прошлого. Я обожаю, как все готовятся к этому мероприятию. Мы буквально через 20-15 минут с Женей Балдиным будем отдавать снежную королеву. Поэтому, если вы сейчас подъедете к Ледовому, просто бегом со своими билетиками прибегайте к нам в фойе второго этажа. Хохануса 201, это тот сектор, который вам нужен, и вы сможете стать снежной королевой, вы сможете получить доступ на бэкстейдж, сфоткаться с любимыми вообще артистами, а также просто у вас будет апгрейд билета на супер VIP.
0: Это очень радостная информация. Вообще, апгрейд билета — это всегда хорошо. Ань, чувствую, что ты сегодня в приподнятом настроении. Скажи, а ты вот, например, сама себя ощущаешь героиней сказки?
3: А если бы ты меня видела, ты бы все поняла. Я точно в сказке. А, возможно, у меня даже есть какая-то сегодня ментальная связь с оленями. Но, в общем, приходи, приезжай после эфира к нам. Обязательно встретимся. Мы тебя очень ждем. Белое – это самое классное мероприятие. Поэтому, пожалуйста, если вы вдруг в этот год не приехали к нам, обязательно присоединяйтесь в следующий раз.
0: Спасибо большое, Аня. Действительно, белая феерично, как всегда, и я в этом 100% уверена. Да и по голосу нашей ведущей Ани Рыжей это уже абсолютно понятно, чистейшая правда. Друзья, если вы сейчас находитесь на фестивале «Белое», ищите Аню Рыжую вместе с диджеем Балдином. Я чуть-чуть попозже также присоединюсь, сразу же после окончания эфира. Сейчас ребята начнут искать снежную королеву, да и короля, наверное, тоже, да? А если только королеву, то тоже хорошо. В общем, ищите, ребят, Ань, да?
3: Слушайте.
0: Так, получается так. Ну и, конечно, хочется оказаться прямо сейчас там. Ну а тем, кто не добрался до Ледового дворца, напоминаю, слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале Festivals на сайте и мобильном приложении Рекорд. Ань, тебе большое спасибо и хорошего нам мероприятия сегодня. Правильно. Друзья, это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше. Танцевально также.

называется наше шоу «Вечеринка Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Давайте переходить к вашим приветам и посланиям, которые вы успели оставить в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» и в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Виолетта, приветище! Рекорд, салют! Это вот славяна. Всем хорошего вечера! Работаю до полуночи, хотел провести вечер спокойно, но ваша музыка заставляет меня двигаться и танцевать. Клиенты в шоке! Всем кис-пис! И придумайте уже сами хорошего вечера, меня зовут Ширали. Замечательно, друзья, очень-очень рада приветствовать вас. Евгений Юрьевич пишет, снова наступила долгожданная суббота с Виолеттой, а это значит время приветов на рекорде. Хочу поздравить мою дорогую подругу из Екатеринбурга, Наденьку. Наденьку, милая, с прошедшим днем рождения, тебя всего самого наилучшего, самое главное, здоровья и счастья на душе, цветов, семье, любви и понимания. Люблю тебя, целую, обнимаю. ПС, наш уговор в силе, напиши мне, я жду. А далее есть Виолетта, ответочка мужу. Люблю его безумный, наших деток Оскара и Оливию. Гаражная вечеринка в Иваново с Радио Рекорд. Целую всех. Вот это да. Впервые в жизни прочитали в эфире. Спасибо, Виолетта, вам огромное, пишет Павел. Павел, спасибо, что пишете. Всегда очень и очень рады. Друзья, ну что, пришло время разыграть наш фирменный мерч от Рекорда. Если вы хотите его сегодня забрать, пишите прямо сейчас кодовое слово «Игра». Давайте с 23-м приславшим это слово сыграем здесь и разыграем наконец-таки наш мерч. Всем желаем удачи!

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: вот выигрывать мерч Радио Рекорд. Станислав, привет. Станислав,
1: привет.
0: Отлично, мы тебя слышим. Ну что, рассказывай, Станислав, чем занимаешься в столь поздний час?
1: Вот домой еду, дела все сделал, катаюсь по ночному городу, наслаждаюсь последними теплыми деньками.
0: Да, сегодня действительно день был очень хороший, и правильно, что проводишь время с пользой. Вот знаешь, надо и покататься как-то, и поработать. В общем, все успеть, и у тебя это отлично получается. Станислав, задам тебе три вопроса, связанных с нашей станцией. Если ответишь верно, то мерч будет твоим. Погнали! На каком фестивале Радио Рекорд прямо сейчас собираются любители электронной музыки? Дискотека 90-х, фестиваль «Белая» или же «Трансмиссия»?
1: Трансмиссия, конечно.
0: Станислав, ты внимательно подумал? Ну, мы уже целых два часа говорим, какой фестиваль?
1: А, сори, белая, точно, сегодня же белая проходит.
0: Там даже параллельно в эфире у нас подсказка, видишь как? Ну что, Станислав, я тебя поздравляю. Вовремя вспомнил, что действительно сегодня проходит фестиваль «Белая». Кстати, любители могут послушать трансляцию прямую, она у нас проходит прямо сейчас, также обязательно подключайтесь. Идем дальше. Кто из артистов, связаны с Радио Рекорд? Филатов энд Кэрос, Диджей Смэш или же Бруно Марс? Как ты думаешь?
1: Я думаю, первый вариант.
0: И это абсолютно верный ответ. Недавно они у нас выступали на наших фестивалях. И давай тогда сразу же переходить к третьему нашему вопросу. Какие твои, давай вот так вот, любимые фестивали, вот прежде чем ответим еще на вопрос нашей игры, может быть, ты был на каких-то наших фестивалях, там, на «Белой» когда-то бывал, или же на супердискотеке 90-х, или на каких-то других?
1: «Колбасный цех» в прошлом году запомнился просто как что-то феерическое и невероятное.
0: На «Колбасном цехе». Хорошо, один раз, да, всего был?
1: Да нет, я два года подряд, но вот в прошлом году было вообще классно.
0: Супер! Итак, тогда вопрос звучит так. Какого числа... вопрос полегче сделаем. Вот у нас планируется еще какое-то классное событие. Мы поговорили с тобой про «Белую», про «Колбасный цех». И вот еще будет и 16 октября, и 7 ноября. Сразу в нескольких городах это мероприятие. Пиратская станция «Рагнарёк».
1: Трансмиссия «Портал».
0: Ну, конечно. Мне даже не пришлось договаривать. Станислав, красавчик! Вот такие вот громкие тебе аплодисменты прямо сейчас. Давай пару приветов кому-нибудь передадим, кому они будут.
1: Привет Боре, который меня слушает, привет Диме, который меня не слушает, и привет Саше, который меня завтра в записи послушает.
0: Всем привет, ты передавал, ну молодец. Станислав, я тебя поздравляю, ты выиграл наш фирменный мерч от Радио Рекорд, как самый один из внимательных слушателей, и это очень и очень круто. Желаю тебе классного вечера, ну и, естественно, хорошего настроения.
1: Спасибо.
0: Ура, ура. Друзья, это все.

знакомства, если вы в поиске второй половинки, друзей, да и вообще хороших людей, не помешают, да? Обязательно переходите в наш телеграм-канал Радио Рекорд, там совсем скоро появится пост, где можно будет рассказывать о себе. В общем, всеми подробностями поделюсь через несколько минут, пока делаем громче, это все шоу Рекорд Пати. Рекорд.

которой мы с вами заводим новые интересные контакты. Переходите прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», рассказывайте о себе, прикрепляйте ваши фотографии и делитесь, откуда вы, из какого вы города и так далее. В общем, все, что мы должны о вас знать, пишите прямо сейчас. Все ваши анкеты зачитаю через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.

продолжаются наши жаркие знакомства в эфире Рекорда. Рубрика «Знакомство». Если вы прямо сейчас перейдете в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», то вы можете написать о себе и познакомиться с остальными участниками чата. Кстати, нас уже там очень и очень много. И давайте почитаем, кто же хочет и жаждет этих знакомств. «О, привет! А я вас знаю», — пишет Даниил. «Дамы 35+, пишите». Даниил, а вот вашу фотографию как-то можно посмотреть? Хотелось бы, конечно. Дальше пишет снова Даниил. «Девушки, женщины, пишите, просите, умоляйте дать мой номер». Даниил, ну в целом можете уже не скидывать фотографии, уже и так все понятно. «Константин, 27 лет, ищу серьезные отношения, сам из Беларуси, живу в Москве, на первом свидании угощу драниками». Константин, а это очень заманчиво, очень заманчиво. «Я была в Беларуси, кушала драники, мне понравилось, девчонки, налетаем. Меня зовут Иракли, мне 31, и я из города Санкт-Петербург. Надеюсь, такой интонации писал Иракли. Работаю в инженерном центре и параллельно учусь. Ищу ту самую, которая все никак не появится. Иракли, надо вот уже делать какие-то шаги, и ты на правильном пути. Не забывай также прикреплять фотографии». Вот пишет Аня. «Из города Санкт-Петербург, кстати, ищу мужчину 30+. Хочу, чтобы ему меня нагадала гадалка». А что? А сильное заявление, а правильно, а почему бы и нет? «Привет, Рекорд. Миша, 39 лет, из Москвы. Будущая жена. Найдись». 100% найдется, всему свое время. И еще познакомлюсь с дамой-люберцем. Мне 30, добрый, открытый, еще и диджей Сергей, кстати. Очень приятно. Друзья, если и вы желаете познакомиться, прямо сейчас переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», оставляйте пару фактов о себе, зачитаем все ваши анкеты, прикрепляйте фотографию. И еще, если вы хотите заявить о себе на всю страну и сказать, что вы — это вы, и познакомиться со всей страной сразу, такое возможно, пришлите ваш мобильный телефончик, я кому-нибудь из вас наберу в течение нескольких минут и поговорим с вами уже на тему свиданий здесь, в прямом эфире «Рекорда». Это все шоу «Рекорд».

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: продолжается наша рубрика «Знакомство», где мы соединяем ваши сердца. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и я уже здесь не одна, как и обещала, позвоню нашему слушателю и спрошу у него, какую девушку бы, например, он бы хотел бы добавить в свою жизнь, кого бы он хотел бы найти. И вот Константин, смельчак такой, позвонил нам, оставил свой номерок, и вот связались мы с ним. Константин, привет!
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи. Константин, расскажите про себя немножко.
1: Обычный парень, простой.
0: Так.
1: Люблю природу, прогулки. Животных очень-очень сильно люблю.
0: Очень хорошо. Сколько
1: особенно
0: тебе лет?
1: Котиков.
0: Котиков. Замечательно. Так, сколько тебе лет, Константин?
1: Мне 27 лет.
0: Откуда ты?
1: Я из Люберец, Московская область.
0: Очень хорошо. Помимо того, что ты любишь природу и котиков, может быть, ты работаешь в какой-то интересной сфере. Чем любишь заниматься по жизни?
1: Ну, у меня работа очень мужская. Я работаю на заводе.
0: Так, хорошо. Какой у тебя график? Ты с девушкой-то вообще будешь успевать видеться?
1: Конечно, пятидневочка.
0: Пятидневочка. А два выходных для девушки, правильно?
1: Ну, да.
0: Ну, нормальный график.
1: У меня еще сменная работа, могу и днем уделять время.
0: Ой, как приятно. А вот какую девушку бы ты хотел бы вот внести в свою жизнь? Вот какую?
1: Хорошую, хозяйственную, добрую, милую.
0: Костя, тебе нравятся брюнетки или блондинки?
1: А брюнетки.
0: Брюнетки. То есть, а если будет милая, хорошая девушка-блондинка, не посмотришь в ее сторону?
1: Могу рассмотреть этот вариант.
0: Мой, такой некий вариант. Хорошо. Кость, а чем будешь удивлять девушку на свидании? Вот появится милая, добрая, хорошая. Куда поведешь?
1: Ну, как я сказал, люблю прогулки. Я очень люблю ночной город. Вот, поэтому... Я думаю, куда-нибудь пройдемся по красивым местам.
0: Девушки, ну какой у нас хороший-то парень в эфире, Кость. Ну давай сейчас мы с тобой напишем телеграм-канал «Радио Рекорд», что ты — это ты, и можно как раз-таки будет познакомиться с нашим прекрасным женским полом и передадим кому-нибудь привет. Кому будет привет прямо сейчас?
1: Передаю привет всем слушателям.
0: Так.
1: И... Ну, сейчас уже все спят, поэтому больше пока никому не передаю.
0: Ну, вот и хорошо. Всем слушателям, а те, кто спит, послушают нас завтра в записи. Я в этом уверена. Кость, спасибо тебе большое, поднял настроение. И вот прям хочется вот аплодисменты тебе подарить. Такой скромный, такой милый и хороший парень у нас в эфире. Девчонки, пожалуйста, переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и общайтесь, знакомьтесь, девчонки и мальчишки. Обязательно. Сегодня такая ночь, сегодня можно все. Ну, а мы потихоньку будем завершать здесь «Рекорд Пати». Напомню, этот и другие выпуски можно послушать в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и обязательно слушайте все выпуски. Ну, а с вами была я, Виолетта Юшкина. Также называется мой личный телеграм-канал. Переходите туда, буду рада видеть вас там. Там я общаюсь со своими прекрасными слушателями, друзьями. Ну и, конечно, ребят, я желаю вам отличной ночи. Помните, ведь жизнь одна, кайфуйте!

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

сейчас. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.